0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Он не вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

ковки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет, чуть левее наклон, все равно не спасти, но должно быть ему очень нужно пройти 4/4 пути. И лучи

пути. Он смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую кровь не попробовала и над ареной. Он по нервам, нам по нервам шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите!

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

шалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить

души больше не моей. Даже если колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: тетя, мать!
1: Ну чё ты?
0: Нету мочи.
1: Да ты чё, я что ли не хочу?
0: Мать, а мать!
2: Гляди, вон наш сыночек.
0: Мать, а мать, ей Богу закрещу!
1: Да ты чё, сейчас выйти-то некрасиво!
0: Мать, а мать, нет мочи, мать, а мать!
1: А я предупреждала, меньше пива!
0: Мать, а мать, всё, больше не сдержать! А-а-а, Горька!
3: Тамада.
4: Вот это речь не мальчика, а свёкра. Как говорится, в яблочко под дых. О, я чувствую, глаза у всех намокрым. Ну что ж, давайте тост за молодых.

тамада. Друзья, сегодня славим Николая. Но кем был Колька раньше, пьяный в дым? Мачил всех без разбору матом лая, а нынче стал хорошим и крутым. И с бабками у Коли сейчас порядок, поскольку...

0: Минуточку внимания, господа. Нас всех пришла приветствовать звезда. За 1000 баксов.
1: Звезда. За милых дам, за милых дам.
0: Жених. Еще кому-то в рожу дам. Ты че, Витек? Ведь мы ж ты не в палас отделе. А ты налил кровавый глаз и сразу хрюкнул на палас. Но мы ж культурные братки на самом деле.
1: Тамада.
0: Друзья, сегодня праздник Итальяны. И радость просто брыжет из меня. Что было раньше в жизни у путаны? Ночные страхи полны огня. Статьи разоблачены.

0: года. Вы будете смеяться, господа,
1: но нас опять приветствует звезда. За 1000 баксов.
0: Звезда.

0: тамада.
1: Наверное, надо штемпель было глубже. Ну что ж, друзья, позвольте огласить. Подарки, поднесенные подружке. И, кстати, продолжают подносить. Новый синий 600-й корпус, правда, отдает. Два киоска с пирожками, АКМ с тремя рожками. Щетки крепятся на фарах, банька прямо на канарах. Сами, собственно, канары.

0: Джокер Сидор Палыч. Встает человек, вынимает автомат, стреляет в потолок. Все залезают под стол.
1: От группы Кирилл.

0: сегодня ты наш друг, и шлепнем мы тебя без всяких бабок.
1: Свидетельница невесте.
2: Ну ты там счастливая такая, я так тебя, Танюк, завидую.
1: Невеста.
3: Да ты сдурела, мама дорогая.
4: Четвертый раз, Сергей, его убью.
1: Ороговевшие гости.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: огурец.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет зарегистрировано.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей

0: Мукша представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

луча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину.

оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною ранней контужены скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано, сорвано.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер +125 125 125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. +125 125 125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер +125 125 125 и узнавайте подробности +125 125. Состав секрета императора Актив Плюс – это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. +125 125 125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 90 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

От меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины, горько тает любовь безответная.

вечность и печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все дому пацану, тяжело все дому пацану описать 100 лет в одной поэме.

Так вышло, что и поговорить-то особо не с кем. Сегодня хватаются за каждое сказанное слово, чтобы разорвать тебя, подобно каннибалам. В погоне на высоких скоростях за прекрасной жизнью. Дай понять мне, что все хорошо. Пожалуйста,

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM. Зашуми.

снова. Слышишь, песню выводит на пушке кукушка. Вспоминаю я бабку свою, и на пне на колоде четверть.

0: Реклама.
1: Мужик не плачет. Мужик решает.
2: Мужское слово.
3: Мужской характер.
4: Мужик должен держать удар.
2: Мужик сказал, мужик сделал.
5: Терпи, ты же мужик.
6: Именно это слышат мужчины с детства. Поэтому привыкли отвечать за свои поступки, слова, принимать решения, брать ответственность и терпеть. Для мужчин это норма. Но есть то, что может подкосить любого мужчину, даже самого сильного. Простатит. То, о чем мужчины не говорят, терпят. Терпят, когда ночью встают по 5 раз. Терпят, когда тяжесть внизу живота не отпускает. Терпят, когда срываются на жене и детях. А тем временем проблема разрушает не только самого мужчину, но и его отношения в семье, на работе, разрушает его жизнь. В голове крутится бесконечная мысль.
3: Где туалет?
5: Устал, никуда не хочу, побуду дома.
2: А если это навсегда?
4: Опять жена смотрит с упреком, хоть разводись.
6: Мир сужается до размеров квартиры. К обычной жизни может помочь вернуться израильский комплекс Salutem Pro, созданный для тех, кто выбирает жизнь. Salutem Pro — это уверенный способ поддержать предстательную железу, продлить ее молодость и функции, сохранить желание и возможность близости. Получите при заказе Salutem Pro в подарок. Просто позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. В основе Salutem Pro только природные компоненты, которые крайне важны для простаты, ее естественного размера, нормальной работы мочевыводящей системы и поддержания иммунитета в органах малого таза. Помните, что качественная работа простаты — это когда все протекает легко и естественно. Это энергия и хорошее самочувствие. Позвольте себе наслаждаться жизнью, чтобы сил хватало на все.
5: Поехали, я готов.
1: Дорогая, я соскучился.
4: Я на рыбалку.
2: Вот это жизнь.
6: Не терпите, живите. Получите при заказе Salutem Pro в подарок. Просто позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4. Помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопрос ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от счастливой каюты. Возрастное ограничение 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой.

0: И почему же, когда синеглазые озера, не хочется учиться плавать, а хочется именно в них утонуть? Синеглазые озера, звучала композиция на волне Хорошего радио, на ту же самую тему. Загадаю тебя дальше в эфире Хорошего радио. Ну а в студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Воскресенье на календаре. 26 июля. Лето.
1: Я так хочу себе представить, какая ты на самом деле. Закрыв глаза, во сне растает, и в эту ночь свое желание загадать.

Очень трогательное послание оставила Алла Рид на вчерашнюю годовщину Высоцкого. Вы знаете, что у Аллы Рид целая музыкальная программа по песням Владимира Высоцкого. Так вот, для нее Высоцкий стал целым символом эпохи. Спустя 46 лет песни его звучат, а стихи остаются такими же острыми и честными, как и при жизни, считает Алла Рид. «Тату на сердце» мы слушали на волне хорошего радио. Ну а дальше уже по аккордам можете судить, что к нам на волне шансона присоединяется дама по имени Надежда.

Вот как раз о своей судьбе несколько дней тому назад Стас Михайлов и разоткровенничался. Сцена для него — это место, где ты отдаешь, а никак иначе. Потому что Стасу Михайлову важно очень живое общение, чтобы могли посмеяться, поплакать. Ведь же живые люди, которые приходят к нему на выступление. Так что для Стаса недостаточно просто на сцене отпрыгать концерт для галочки. «Любовь запретная» на волне шансона отзвучала, и слушаем «Не троньте душу грязными руками».

товарищ слег, быть может и недуг, до этого нет дела никому. Отдыхал я на этом асфальте, доложу это вам не на Мальте. Все гудят, замедляют движение, а кричат, видно, в знак уважения. И всюду сказки, россказни подружки, и тешит разговорами старушки. Все понял, значит.

0: огонь погас, оставил лишь золу. Кому это надо? Не надо никому. Не надо никому.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 90 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: Свежая песня под названием «Роза черная» на волне хорошего радио в исполнении Султана Лагучева. Съездил Султан к соседям в союзное государство, в Витебск, на Славянский базар, но не помешало это в те же самые дни Султану представить еще одну обновку лета. Надеемся, что не последняя. «Босиком по камням» называется. И во всемирной паутине, если есть желание, можно ознакомиться.
1: Я бы мало в жизни что понял, и без понта бы не пел с грустью. У кого душа в вине тонет, у кого так в ней вообще пусто. Я бы родину свою, Волгу, не любил так глубоко, страстно. Не сбивали бы меня с толка этим флагом от крови красным.

жили там, так всех знали. Мысль о прошлом теребит душу. Я в окно, где жил, смотрю грустно. Кто-то лифчики свои сушит, да из форточки несет дустом.

8 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил моряков с Днем военно-морского флота. Он отметил, что серийное строительство боевых кораблей продолжается, а морская составляющая ядерной триады набирает мощь. Президент России отметил, что сегодня военные моряки достойно несут и приумножают традиции нашего флота. В России, омываемой водами 13 морей, ему принадлежит важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности, в защите законных интересов страны в Мировом океане, добавил Путин. День ВМФ отмечают ежегодно в последнее воскресенье июля. В 2026 году военно-морской парад в Санкт-Петербурге не состоится второй год подряд. Ситуация с топливом на российских автозаправочных станциях улучшилась за счет завершения ремонта на нескольких нефтеперерабатывающих заводах. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, передают «Известия». По словам замглавы правительства, баланс спроса и предложения на топливном рынке стал лучше, ситуация стабилизируется. Северный завоз топлива обеспечивается в полном объеме. Новак подчеркнул, что нефтяные компании поставляют все необходимые объемы, работа ведется стабильно. При этом вице-премьер отметил, что в некоторых регионах ситуация все еще непростая. В частности, речь идет о Сибири, где вопрос топливного обеспечения решается практически в ручном режиме. Новак также заявил, что запрет на экспорт бензина из России продлят до конца этого года. МВД предложило изменить административный регламент по проведению экзаменов на получение водительских прав, сообщает пресс-служба ведомства. Проект приказа учитывает изменения в правила проведения экзаменов на права, которые вступили в силу 12 мая. Согласно им, экзамен может быть остановлен, если участник пользуется средствами связи, фото, аудио и видеоаппаратурой, электронно-вычислительной техникой и другими средствами хранения и передачи информации. Эту норму предложено закрепить в регламенте. Он также исключает необходимость предоставления медицинской справки на бумажном носителе. С 1 марта 2027 года все медицинские заключения будут предоставляться в электронной форме. Это пока все новости. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

0: альбом.
1: Мне очень жаль название этой композиции, отзвучавшей на волне хорошего радио. Надеется ваш покорный слуга. Да нет, не то, что надеется. Уверен ваш покорный слуга, что мы о дне сегодняшнем нисколько не пожалеем, потому что он важный для страны. Празднует Россия День военно-морского флота. И от души радио «Шансон» с этим событием всех причастных поздравляет. В студии Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, собственно, и про славные денечки есть у нас возможность и в песне пару слов сказать.

0: вместе с начала века.
1: Москва, 103.0 FM.
2: Замерли небеса с облаками безлунными. Видится только тайного прошлого связь.

0: видится только тайного прошлого связь.
1: А прошлое, оно неразрывно связано с настоящим. 65 лет тому назад, в такой же точный день, 26 июля, на свет появился Человек-праздник. Виктор Королев сегодня отмечает день рождения. От души поздравляем. Это приятное событие. Счастья, здоровья и новых песен. На белой карете звучит на радио «Шансон».

Помню, как в далеком голопузом детстве, что ни в сказке не сказать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать.

0: Но ведь совсем без игр в жизни скучно. Вот и настоящий праздник веселья. Легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» вас приглашаем 14 ноября на Лайф-арене. Несколько часов танцев под любимую музыку любимых артистов. Возрастное ограничение 12+. И помните, самые доступные билеты на танцпол. Там можно стать частью большого музыкального праздника. А мы слушаем Валерия Кураса на радио «Шансон».
1: С каждым годом уже круг, и острее боль разлук, а за рубки голубая.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто

Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.

разменять себя по мелочам» звучало на радио «Шансон», а на очереди история о том, что весна впереди. Замечательная история, ведь когда у тебя весна впереди, потом еще лето. Ну а когда у тебя лето, то что у тебя впереди? Конечно, у тебя впереди осень. Группа «Сентябрь» на хорошем радио «Шансон» с этой композицией.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

9 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Владимир Путин анонсировал запуск прямого авиасообщения между Оренбургом и Алматой. Частота полетов между Россией и Казахстаном растет, а направлений становится все больше, отметил глава государства. С таким заявлением президент выступил накануне на заседании форума межрегионального сотрудничества в Омске. При этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разработать совместную с Россией программу по открытию авиасообщения, соединяющего Астану с приграничными российскими городами, население которых превышает 500 тысяч человек. День незнаний в России следует сделать выходным для родителей первоклассников, чтобы они могли проводить детей в школу и принять участие в торжественной линейке, заявил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, родитель обязан прийти на линейку, это родительский долг и событие, и это поддержка семьи с детьми, сказал Гриб. Он подчеркнул, что на практике многие работодатели уже идут навстречу родителям, чьи дети впервые идут в школу и отпускают их на торжественную линейку. По мнению Владислава Гриба, закрепление такого выходного на законодательном уровне подчеркнет особый статус семей с детьми и положительно скажется на демографии. МЧС предупредил об ухудшении погоды в Московской области в ближайшие 2 часа и до конца суток 26 июля. Местами ожидается кратковременный дождь, ливень, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду, говорится в сообщении ведомства в канале на платформе МАКС. Спасатели призвали водителей парковаться в безопасных местах и быть внимательными за рулем, а пешеходов обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник 27 июля. Доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, юань стоит 11 рублей 50 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 19, в некоторых районах идет слабый дождь, ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление в норме. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

не просто помнить о том, что есть друзья, не просто вспоминать их адреса, а встречаться и общаться. Для этого выходные, собственно, и предназначены, когда и времени побольше, и песен хороших побольше, это факт. Ну, а нынешний выходной, он еще и особенный, потому что отмечаем день ВМФ, и за это стаканчик чая, ну, почему бы и в дружеской компании не поднять. «Клетчатый» озвучал на волне шансона. Будет «Случайная ночь», будет «Милая» обязательно в ближайшие минуты. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте.

повсюду годы долгие, сквозь пургу и непогоду брел и в снег. Были ночи утомительны, бессонные.

смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

0: что я люблю тебя.
1: А тот, кто любит, делает особенные подарки. Среди таких необычных презентов, конечно, билеты на нашу всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» вместе на легендарном празднике. Оно же веселее. 14 ноября на столичной лайф-арене встречаемся и танцуем много часов подряд. Возрастное ограничение 12+.
2: Когда просто...

Очерствела душа до камня, загрубел мой усталый стих. Разбудил это лихо сам я посреди всех кручин своих. Старый клен, он все будто понял, грустный друг мой, ты старый клен. На ветру зашумел листвою, заглушил.

0: пролегла.
1: За композицией «Лихо» на волне шансона услышим и одно из произведений Евгения Григорьева под названием «Словно в первый раз». А сам Жека решил у поклонников выяснить, какие же, собственно, песни из репертуара выбрали бы слушатели, если были организаторами концерта Евгения Григорьева. Ну, например, две основные, так что в интернете можете свое мнение выразить, Евгению Григорьеву помочь. А мы слушаем песню на радио «Шансон».

с тобой в метро я, и не убежусь пешком. Здесь ползала землю роет, норовит тряхнуть мешком. И ни слез в тебе, ни страха, ни влечения к рублю.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: не знал.
1: Не грусти. Название композиции в эфире хорошего радио прозвучавшее. Как грустить, если лето? А для Сергея Куренкова лето, например, как выясняется, не только каникулы с семьей. Это время активных репетиций. Готовится к предстоящим концертам. Репетирует новые песни, которые уже осенью и зимой будут звучать со сцены. И, внимание, войдут в его грядущий альбом. Ну а сами гастроли начнут в конце сентября. Сергей Куренков.

0: Радио «Шансон».
1: 10 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем военно-морского флота. Белоусов отметил, что во время войн и вооруженных конфликтов они неизменно проявляли самоотверженность и героизм, надежно обеспечивали национальные интересы государства в удаленных районах Мирового океана, успешно боролись с международным терроризмом и пиратством. Министр также выразил уверенность, что личный состав продолжит с честью выполнять свой воинский долг, будет способствовать укреплению обороны. Способности страны. День ВМФ традиционно празднуется в последнее воскресенье июля. Из-за непогоды задерживаются 89 пассажирских поездов в Ростовской области, сообщает пресс-служба РЖД. Причина – аварийное отключение тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения поездов. Максимальное время задержки составляет до 8 часов. Пассажиров обеспечили питанием. В общей сложности к устранению последствий стихии было привлечено более 100 железнодорожников, восстановительный поезд и 10 единиц спецтехники. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. В заключении выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник, 27 июля, доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, юань стоит 11 рублей 50 копеек. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

Вот нехорошая тенденция. Нехорошая тенденция. Не надо совершенно к выходным применять вот эту формулу, как будто не было и не надо. Так что в понедельник обернуться. А были ли выходные? Надеется, ваш покорный слуга в студии Шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Что все-таки субботу и воскресенье под песни Шансона вы проводите. Отлично.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: Она была совсем девчонкой. На хорошем радио пропел Михаил Шуфутинский. Рассказывает мэтр, что завершили съемки 11 сезона шоу «Три аккорда». В жюри этого шоу как раз-таки Михаил Шуфутинский и присутствует. Вот в новом сезоне, говорит, приготовили много сюрпризов. Ждите теперь в эфире одного из центральных телеканалов. Видимо, будут осенью показывать.
1: А ты, девочка, класс.

Алексей Петрухин на хорошем радио. Приятная тенденция с одной из его песен. Дуэтный «Раздели со мной лето» на прошлой неделе была на третьем месте в хит-параде «Шансон года». На этой неделе на втором месте. Зайдите, поддержите, проголосуйте на нашем сайте radioshanson.ru.

твоей. Бокал вина, зеленое сукно, табачный дым в компании друзей. Я проживу без этого всего, но как прожить без

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: История под названием «Голь перекатная» в исполнении Вики Ветер звучала на хорошем радио. Так и знаете, что у Вики появился лозунг интересный, и думается, что впоследствии мы еще не раз его встретим. Вика слов на ветер не бросает, звучит он так, и это изобретение, собственно, артистки. «Голь перекатную» послушали, будет подмосковная рыжая львица, будет сосед и будет звездочка на радио «Шансон».
1: Сосед мой дрянь, мне зла не хватит, такая рань, а он огорбатит. И в рот зимой кидает сливы, по что не в мой? Несправедливо, все бы ничего, но давит жаба, ведь у него такая баба, вся из себя, как кружка пива, и не моя. Несправедливо.

сосед допросится. В большой избе сосед жирует, живет себе, и вовс не дует. И джаз-музон врубает вшивый, что ж не шансон. Хм, несправедливо. И как-то день.

0: голосом.
1: 11 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Военно-морской флот России занимает третье место в мировом рейтинге и является одним из сильнейших, уступая лишь Китаю и США. Об этом пишет американское издание National Interest. При составлении рейтинга учитывались не только количество кораблей, но и уровень их модернизации, логистические возможности, а также реальный боевой потенциал. По мнению авторов, Россия обладает одними из самых мощных военно-морских сил, что обусловлено развитием подводного флота и необходимостью поддержки присутствие на нескольких морских направлениях одновременно. Согласно информации, опубликованной в издании, у военно-морского флота России 283 боевых корабля, из которых стратегические многоцелевые подводные лодки составляют основу его боевого потенциала. День ВМФ отмечают ежегодно в последнее воскресенье июля. В 2026 году флоту России исполняется 330 лет. Билеты на пригородные поезда с указанием мест можно будет возвращать онлайн с 1 сентября этого года. Ранее возврат был возможен только в билетной кассе. Условия остаются прежними. При возврате более чем за 2 часа до отправления возвращается полная стоимость проезда за вычетом сбора. Если до отправления менее чем 2 часа, вернется 50% стоимости. Синоптики пообещали жителям Москвы только 2 теплых дня до конца июля. Первый выпадет на вторник, 28 число. В дневные часы столбики термометров зафиксируют отметки плюс 26. Такая же температура ожидается в российской столице в последний день месяца, 31 июля. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. В своих социальных сетях он сообщил, что в Москве в течение предстоящей недели сохранится высокая вероятность дождей, которым добавятся локальные грозы. В заключении выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник, 27 июля. Доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, юань стоит 11 рублей 50 копеек. Мария Деева, радио «Шансон».

очень красиво звучала композиция в этом часе на волне хорошего радио. Два праздника красивых у нас сегодня. Ну, во-первых, день ВМФ, 330 лет нашему военному морскому флоту. А во-вторых, 65 лет замечательному артисту Виктору Королеву. Именно его композиция звучит еще на хорошем радио. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Конечно, артиста мы поздравляем. Конечно, желаем здоровья. И, конечно, ждем от него новых композиций. Кстати говоря, Виктор Королев сказал, что вот это за ним не заржавеет. И новая песня очень скоро.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
4: Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: производницы «Класки помидорихи».
1: Песня «Фраер» на хорошем радио, а сменит ее композиция «В городе лето». Но если хотите, чтобы лето ваше не заканчивалось и осенью, вместе с нами отправляйтесь на морской фестиваль «Бархатный шансон». Там и Михаил Шафутинский будет, и Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев и многие-многие другие для лиц старше 12 лет. А все подробности найдете на нашем сайте radioshanson.ru.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Вы не поверите, в чем признается спортивный подтянутый Сергей Любавин. Любит вкусно поесть, особенно русскую кухню, да чтоб посытнее. А с кофе у него вообще отдельная история. Иногда потребляет буквально литрами. Вот такой человек. «Счастье в долгу у несчастья» звучало на радио «Шансон», а теперь «Сусуманское лирическое».

0: просто шутка.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 90 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

понимаю, ты устала. Вот такая композиция звучала. Не устал, но время и вправду подошло. Очень скоро у микрофона в студии Хорошего радио появится Рита Виноградова. Ваш покорный слуга Андрей Петров. Попрощаюсь до следующих выходных. Ни в коем случае не грустите, не расстраивайтесь, не печальтесь. А для этого не покидайте волну шансона. Слушайте хорошие песни и держите хвост пистолетом.

0: радио «Шансон».
1: 12 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Сегодня в день военно-морского флота три петербургских моста, Дворцовый, Троицкий и Бетанкура окрасятся в цвета российского флага. Праздничная подсветка будет действовать с 22 часов 26 июля до 4 часов утра 27 числа. Подсветка мостов – дань уважения петербуржцев всем российским морякам, отметил губернатор Александр Беглов. Торжественно-праздничную панораму города дополнят зажженные факелы растральных колонн на стрелке Васильевского острова. В этом году флоту России исполняется 330 лет. Сервис посадки на поезд по биометрии готов к запуску на новых направлениях. Гражданам станут доступны еще два маршрута в августе – Нижний Новгород-Киров и Нижний Новгород-Иваново. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. При этом зарегистрировать биометрию, чтобы воспользоваться сервисом, можно будет непосредственно на вокзале Нижнего Новгорода. С апреля этого года поездки по биометрии доступны по маршрутам из Москвы в Нижний Новгород, в Иваново и Кострому. Чтобы пройти на поезд по биометрии, нужно заранее зарегистрироваться в единой биометрической системе и предоставить согласие на обработку данных. Сдать биометрические данные можно через госуслуги или МФЦ. Глава Минтруда назвал необходимые для удачной карьеры навыки. Добиться успеха в профессии специалисту помогут упорство, стремление постоянно учиться и осваивать новые технологии. Об этом Антон Котяков заявил в беседе с агентством РИА Новости. Ранее министр рассказал, что профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения станут востребованным как минимум до 2032 года. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные понедельник, 27 июля, доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, юань стоит 11 рублей 50 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 20, ветер северный 3 метра в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра. Мария Деева, радио «Шансон».

житель нашего двора, непутевый, но веселый музыкант, дядя Паша, хоть и хмурился

по жизни. Два костюма из носил и по свадьбам три баяна потерял. Дядя Паша, чародей из детских снов, по заказу

Яна потерял дядя Паша. Эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить и к обеду в гастроном не побежал.

0: пахал и не косил. Он космических высот не покорял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял.
1: Михаил Шуфутинский с песней «Дядя Паша». Музыкальный полдень на радио «Шансон». У микрофона я, меня зовут Рита Виноградова. Я предлагаю провести это воскресенье в душевной и хорошей компании. Сегодня, напомню, 26 июля, лето продолжается. И это замечательно, что оно продолжается. Столица может быть не жаркая, но не будем отрицать, достаточно комфортная погода. Пишите на наш портал, какая погода в вашем регионе. Очень интересно. Я желаю, чтобы ваш день сегодня прошел легко и радостно. А далее Игорь Слуцкий расскажет нам историю об ошибках.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Евгений Росс и Алена Петровская. Донская бравада добавляет ритма, добавляет динамики, заряжает на этот выходной. Кстати, есть летняя привычка, которую вот никак не могу победить каждый год. Обещаю себе вставать пораньше в выходной, чтобы успеть куда-то съездить, насладиться все-таки этим временем, но в конце концов погулять. И каждый год просыпаюсь ближе к обеду. Успеваем все-таки ловить летние выходные. Сегодня последнее воскресенье июля, поэтому уже нужно как-то сконцентрироваться на планах.

0: моей жизни белый твой рассвет.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
2: Реклама.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

А наших дорогих радиослушателей приглашаем на легендарный праздник музыки 14 ноября в столичной Лайф-арене. Берите друзей, всю семью, ведь мы будем зажигать вместе на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Вас ждет несколько часов любимой музыки, энергичных танцев, возрастное ограничение 12+, а прямо сейчас послушаем одного из участников –

знойным летом задержались миг из глаз долой. Двинул в челюсть мне Амур кастетом и пырнул под сердце мне стрелой.

Отличного, приятного полета в это воскресенье без турбулентности. Это Светлана Сурганова, оркестр «Полет на дельтаплане». Она зовет «Душевная музыка». Двигаемся только вперед. Ирина Круг, Сергей Куренков и прямо сейчас Сергей Трофимов. Ядрёна Матрёна.

Она в наши дни не найти. Селекция выдала сбой. Я с нею готов без оглядки идти на плаху, к распятию и в бой.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: шансон.
1: 13 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. На Северном флоте сформировали первый полк беспилотников. Второй будет на Тихоокеанском флоте в 2027 году, сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев. Также он сообщил, что в России будет построен безэкипажный корабль водоизмещением 500 тонн. Корабль предназначен для поиска подводных лодок и подводных объектов и станет основой дальнейшего развития безэкипажных систем. С сегодняшнего дня в России вступают в силу изменения в налоговом законодательстве, которые предусматривают многократное повышение государственных пошлин за оформление миграционных документов. Прием в гражданство 50 тысяч рублей, вид на жительство 30 тысяч, а разрешение на временное проживание 15 тысяч рублей. Виза на въезд теперь стоит 2 тысячи рублей. Резко изменилась стоимость обычного приглашения на въезд с 960 рублей до 8 тысяч. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что с 2024 года ведется системная работа по совершенствованию миграционной политики. В России зарегистрируют уникальное устройство для лечения опухолей ультразвуком. Отечественную разработку для лечения доброкачественных новообразований молочной железы и щитовидной железы планируется зарегистрировать до конца этого года. Об этом сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве. Метод позволяет локально воздействовать на опухоль высокоинтенсивными и сфокусированными ультразвуковыми волнами без повреждения кожи, окружающих тканей и органов. В настоящий момент регистрационное досье подано в Росздрав. Надзор. В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать до утра понедельника. По данным МЧС, сегодня в столице и по области местами ожидается ливень, гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду. Спасатели призывают водителей парковаться в безопасных местах и быть внимательными за рулем, а пешеходов обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник, 27 июля, доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, юань 11 рублей 50 копеек. Мария Деева, радио «Шансон».

0: Столица просит жаркой погоды, а Сибирь просит дождей. У каждого свое лето. Кто-то мечтает о солнце, кто-то ждет прохлады. Главное, чтобы ваше настроение не зависело от прогноза. Пусть оно будет безоблачным, легким, радостным. А поможет в этом, конечно, музыка на радио «Шансон». Группа «Лесоповал».
1: И похлеще слова говорят сгоряча, и обиднее бывают они. Но вчера ты ушла, каблучками стуча.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Но кто из нас, женщин, хоть раз не придумывал целую историю после одного сообщения? Да, мы такие, мы умеем мечтать, влюбляться, переживать и даже из случайного взгляда сделать целое событие. Такая же у нас настройка, сердце всегда работает чуть громче, а дальше еще больше любимой музыки.

0: А сегодня праздник у тех, кто знает, что такое море, ветер и настоящая выдержка. День военно-морского флота России. Поздравляем всех моряков и тех, кто рядом с ними. Пусть дома всегда ждут, пусть служба будет безопасной, а в жизни будет больше тихих гаваней и счастливых моментов. На портал прилетели сообщения, и прямо сейчас их зачитаю. С днем ВМФ, братьям Красноярский край. Владимир написал: поздравьте, пожалуйста, с праздником ВМФ Гришина Геннадия, Пономарева Игоря. Друзья, поздравляю вас, город Чаплыгин, Липецкая область. Хотим поздравить Левшенкова Валерия Александровича с праздником военно-морского флота от жены Валентины, дочери Вероники и внуков Карины и Артема.
1: Вечерний час, обычный день.
2: Ну да, среда.
1: Я опоздал.

0: нужно в сотню мест.
1: И ты уйдешь, не допивая чая.
0: Но я на зеркале оставлю этот текст и подпишу, целую, не

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 90 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Михаил Барский и Ольга Алмазова на незнакомой ветке. Продолжим говорить про праздники сегодня. 26 июля – день парашютиста. Я всегда восхищалась людьми, которые добровольно выпрыгивают из самолета. Иногда страшно в обычной жизни решиться на что-то простое, там проехать на самокате, например, а тут 4000 метров, ветер в лицо и полное доверие к человеку, который сказал: «Не переживай, купол раскроется». Искренние поздравления от радио «Шансон» смелым парашютистам. В конце музыкального часа послушаем Таисию Повали, Владимира Высоцкого и Михаил Задорин прямо сейчас.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Хотите сдать грибы или ягоды? Пункт приема дикоросов работает для вас ежедневно в районе ЖД вокзала напротив АЗС ТВАС. Приезжайте, сдавайте лесную ягоду и грибы по высокой выгодной цене, которая вас приятно удивит. Для всех клиентов горячий чай и угощение. Добро пожаловать ежедневно с 14 до 20.00. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрены любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
1: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
5: Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого положить на него.

0: Радио «Шансон».
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» завершает испытания после модернизации. Судно войдет в состав военно-морского флота России уже в текущем году. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев. Он также отметил, что 1 июля был сформирован первый полк беспилотных систем на Северном флоте, второй планируется создать на Тихоокеанском флоте в 2027 году. Кроме того, сейчас строится новейший безэкипажный корабль крупного водоизмещения, предназначенный для поиска подводных лодок и объектов. Напомню, сегодня ВМФ из России исполнилось 330 лет. Крупнейшим месторождением золота в России назван Сухой Лог в Иркутской области. Его запасы составляют более 2770 тонн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минприроды. В тройку лидеров также вошли Наталкинское месторождение в Магаданской области, почти 1400 тонн, и Олимпиадинское в Красноярском крае, 950 тонн. В министерстве уточнили, что общие запасы этих трех месторождений составляют более 30% от всех запасов золота в нашей стране. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 20 градусов. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

Михаил Круг в начале часа. «Жиган Лимон». Ну, какая песня, какая зажигательная композиция. Я приветствую всех на волне радио «Шансон». Меня зовут Рита Виноградова. Представляете, оказывается, что человек принимает около 35 тысяч решений в день. Теперь понятно, почему вечером хочется просто лечь и лежать. И не выбирать даже фильм для просмотра. Но одно решение можно принять прямо сейчас. Оставить все лишнее и немного отдохнуть под хорошую музыку.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: кончая СМН.
1: Дуэт народных и любимых артистов Александр Розенбаум, Григорий Лепс в эфире Душевного радио. Воскресенье в самом разгаре. Самое время выдохнуть, оставить заботы до завтра. В понедельник разберемся и просто насладиться хорошей музыкой прямо сейчас. Раздели со мною лето.

0: радиошансон «Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

столицы, репродуктор на столбе. Дольше жизни снова длится, ночь короткая в купе. Мы не можем друг без друга, но тоскуем мы с тобой. Ты без неба Петербурга, я без дымки над Москвой.

жить. Только снова у вагона не окончится наш спор.

меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бузины.

0: сомневаюсь, бежу.
1: Я хочу напомнить, что лето можно и нужно продлить. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году встреча звезд и слушателей состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник душевной музыки пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский и другие. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103,0 FM.
2: Санкт-Петербург, 104,4 FM.

красила охрой клёны и банальной плела сюжет. Он без памяти был влюблённым, а она по сюжету нет. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Долго, с трепетным чувством долго, он воскресный встречал рассвет. А потом бесконечно долго ждал любви от любви в ответ. Будет медлить зима.

за летом следом осень в памяти наследит. А влюбленным никто не нужен, и не нужно судьбы иной. Вышло время, он стал ей мужем, а она стала быть женой. Те, кто любят, всего добьются, как бы ни был их путь тернист. Пусть на счастье их блюдца бьются, они бьются целей

0: распутится. Такие дела. Осень красила охрой клёны и банальной плела сюжет. Он без памяти был влюблённым, а она по сюжету нет. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из колен даря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из колен даря.
1: Виктор Третьяков нарисовал нам музыкальный сюжет, а в этот июльский день календаря предлагаю добавить больше романтики, уюта и тепла, ну и, конечно, поздравлений, потому что следующий час создан для выражения положительных чувств и ваших эмоций. СМС-портал в Москве +7 909 955 103 и 0. Не пропустите.

0: слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Я к тебе приду, я тебе возьму за руку. Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку. Глянь, как все цветет, все тебя ждет.

Руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажи. Они тебя так ждали, платье подбирали с той весны. Попросил я пчел, вроде ни о

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Для лиц старше 18 лет.
1: Приветствую всех и каждого на волнах бодрого настроения. С вами Дима Казанцев. Очень скоро вернусь с новостями. Будьте с нами на одной частоте.

Уважаемые слушатели, оказывается, наша лень – это новый двигатель экономики. Готовая еда из супермаркетов рвет рынок. Спрос взлетел аж на 30%, потому что мы все чаще забиваем на плиты и берем готовые боксы. Так что, если вы сегодня опять себе ничего не приготовили, поздравляю, вы в главном тренде. Очень скоро от информации вернемся к музыке.

Гастрономический момент улавливается во всем, особенно когда хочется есть. Диетологи рекомендуют не перекусывать, а полноценно питаться и не есть всякую непонятную еду. Приятного аппетита тем, кто ест.

0: Реальный шансон.
1: От музыки к речевым суевериям. Сколько колких замечаний получаешь, когда произносишь «прощай» или «прощайте». Но слово «прощай» многогранно, поскольку имеет множество смыслов и намекает на скоротечность человеческого бытия. После этого осознания начинаешь жить здесь и сейчас под хиты на любимой волне.

первый сразу гроб. Сохранить здоровье, чтоб применяйте, люди, обтирание. И если хилый, сразу гроб.

стало интересно, есть ли у вас талисман, который приносит удачу. Кстати, спортсмены крайне суеверные люди. Обратите внимание на футбольные команды, которые выходят на поле. Так вот, игроки иногда спотыкаются, поскольку им нужно ступить на газон с определенной ноги.

Уважаемые слушатели, представьте, на экране телефона написано «мама», а в трубке просят CVV-код. Звучит как сценарий для трэш-стрима, но это реальные будни. Мошенники, скамеры научились подменять номера так, что на экране высвечивается кто угодно. От твоего друга до представителя Центробанка. Запоминайте главный лайфхак. Если в разговоре мелькают деньги, безжалостно вешайте трубку и перезванивайте сами по старому доброму номеру из контактов. Не кормите аферистов и берегите кошельки.

0: «Реальный шансон».
1: Если представить, что жизнь — это театр, а люди в нем актеры, то зрителям может наскучить представление. Если, например, актеры переигрывают. Другое дело, когда жизнь — это концерт или дискотека. Хорошо всем. Одни танцуют, другие поют.

многое отвлекает от жизни. Телефон, социальные сети, иногда спам и другие прелести современного мира. Куда деться от всего этого? Мечтаю включить авиарежим в широком смысле этого слова. Как вам такая идея?

0: «Реальный шансон».
1: Уважаемые слушатели, тут новость подоспела. Информация для будущих врачей. Вам обещают уменьшить бумажную работу до пары часов в день и выделить личных помощников. А то ведь конкурс в медицинские университеты такой бешеный, что все идут спасать жизни, а в итоге работают спринтерами. Так что выдыхайте. Халат на себя, справки ассистенту и вперед к самой престижной профессии. А мы не теряем ни секунды и очень скоро вернемся к музыке.

холодный дождь на окнах, дождь на асфальте, осипший ветер гонит мерзлую листву. А ты стоишь у дома в темно-синем платье, красивая такая на ветру.

0: ты молчишь под проливным дождем.
1: От знакомых мелодий к этакой неразберихе. Даже в ситуации, когда два человека разговаривают. Когда, например, тебе на вопрос отвечают вопросом. Я тут выяснил, зачем это делают. Просто наши мысли хотят направить в другое, выгодное для себя русло. Поэтому после уточняющего комментария обязательно повторите свой вопрос.

От музыкальных вариаций к мечтам. Для одного человека ваша мечта – это привычный образ жизни, а для кого-то совершенно недосягаемая цель. Мечты и цели помогают преодолевать трудности, мыслить позитивнее, а к неудачам относиться как к очередному опыту.

0: «Реальный шансон».
1: Мы иногда хотим, чтобы о наших чувствах знали все, но забываем, что счастье любит тишину. И даже не по той причине, что чужая зависть может все испортить. Просто так устроено счастье. Оно нуждается в тишине.
2: Ночка темная.

будем ждать сентября, чтобы отметить международный праздник встречи со старыми друзьями. Заметил одну интересную особенность. Ко мне приезжал друг детства, и я обратил внимание на свое поведение и мысли. И такое ощущение, стал вести себя местами как ребенок. Радовался и шутил, как в детстве.

Время снова пронеслось со скоростью звука. Хочется поймать прекрасное мгновение и никогда не отпускать. С вами был Дима Казанцев. До скорого. Пока-пока.

Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Для лиц старше 18 лет –

0: Ньюсом.
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Около 40% работающих россиян трудятся по специальности. Еще 29% опрошенных нашли себя в смежной сфере. При этом среди людей с высшим образованием доля тех, кто нашел применение своему диплому, в полтора раза выше, чем среди обладателей среднего и среднеспециального образования. Результаты такого исследования приводят РИА Новости. Среди главных причин, из-за которых респонденты работают не по специальности, меньшая оплата труда. Для трети россиян работа согласно полученному образованию оказалась просто неинтересной. На дефицит вакансий по своему профилю пожаловались 28% опрошенных. В Москве появились тематические цветники, посвященные Году единства народов России. Общая площадь клумб превышает 300 квадратных метров, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства. Так, цветник с цифрами 2026 разбили на пересечении улицы Земляной вал и Николы Ямской набережной. Композиция состоит более чем из 6500 цветков виолы. На Варшавском шоссе создана клумба «Мы вместе». Специалисты высадили петунию крупноцветную в белых, синих и красных тонах. На Рублевском шоссе при выезде на МКАД в область разбили цветник единства народов, а на площади Гагарина открыли цветник в единстве сила. Космический корабль «Союз» МС-28 с двумя российскими и американским космонавтами успешно приземлился в Казахстане. Об этом сообщили в Роскосмосе. Посадка состоялась в 13:26 по московскому времени. На Землю вернулись космонавты Роскосмоса Сергей Куть-Сверчников и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс. Напомню, экипаж находился на МКС с 27 ноября 2025 года. Курс доллара на сегодня и понедельник 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, юань стоит 11 рублей 50 копеек. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Ой, как здорово целоваться. В начале музыкального я, меня зовут Рита Виноградова. Всем желаю прекрасного воскресенья. Зачитаю часть ваших сообщений и напомню, что сегодня с 9 вечера будет очередной музыкальный час приветов. Хочу передать привет моему дорогому и важному человеку в город Тверь, Валера. Сегодня у нас 2 месяца, как судьба нас свела. Очень хочу, чтобы наши отношения навсегда сохранились такими нежными. Твоя Настена. Хочу поздравить своего любимого племянника Владислава Позднякова с днем ВМФ. Он у нас служил срочную службу. Мы тебя любим и ждем домой от Натальи сообщение. Сергей, руководитель, передает привет новому инженеру Роме и Ставаркова в деревню Карцево. Скажите, чтоб не переживал, мы ему всему научим.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

искурился, как тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился, чтобы в спину горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить силы. День вчера.

ты больше не моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Замечательная песня от Александра Новикова «Открытка». И все-таки все, что мы делаем, нужно делать с любовью. Стремиться, по крайней мере, к этому нужно. Неважно, работа, отдых, общение с друзьями или просто с незнакомыми людьми. Больше добрых, светлых дней, дорогие радиослушатели. И, конечно, любви во всех ее проявлениях.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

0: Михаил Круг и Вика Цыганова в эфире радио «Шансон» с песней «Шансонье». А у всех поклонников и наших радиослушателей есть возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Приглашаем на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». 14 ноября в «Лайв-арене» и самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. Возрастное ограничение 12+.
1: Взяла, раскинула разлучница судьба. Кого на край земли, кого на небеса. Друзья, ну где же вы? Молчание в ответ. Молчат и те, кто жил, и те, кого уже нет. Я фотографии

как было весело тогда. Мы жили, как хотели жить. Никто не думал, что судьба друзей сумеет разлучить. Слегка потрескались, но дорогие до слез. Прижав рукой к груди, я их по жизни нес. Всех тех, кто близок был, кого душой любил.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

А какой шикарный дуэт. Игорь Слуцкий, Александр Маршал передают привет Сахалину. А бывают такие мелодии, как «Машина времени», способны вернуть нас в тот самый вечер, где были молодость, друзья, первая любовь, может быть, и не первая любовь, или семейный праздник. Ну что поделать, любим мы ностальгию. Какая-то, знаете, особая атмосфера вспоминать счастливые моменты жизни под любимую музыку на радио «Шансон». Доброго воскресенья каждому, кто на волне, на горизонте. В ближайшее время Султан Лагучев, Олег Митяев. А прямо сейчас встречайте Ирина Круг.

женщина, семейное существо. Мысль я родил невинную, поджигаю в трубочке вещество и затяжку делаю длинную. Даже если сделано из кости, для страданий жизненных и утех, наливайте в рюмочки жидкости и давайте выпьем за них, за всех. Вся жизнь признать приходится,

все мужчины-физкультурники. На зарядку рано всегда встаем. Но, конечно, делаем вид на публике, будто часто курим и много пьем. Честно говоря, надоело нам. Мы не курили бы каждый час и не прикасались бы к стаканам, если бы не пить уже.

Возвращаться хочется к старости, но редко они видятся с предками. Думаешь, они наша пенсия? Весело глядят,

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России повысят требования к мигрантам. Теперь они должны будут содержать себя и членов семьи, которые проживают в нашей стране и находятся на иждивении на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Такой закон подписал Владимир Путин, пишет ТАСС. Кроме того, дети иностранцев обязаны выехать после 18 лет или оформить патент на работу. Также мигранты должны будут предоставлять в МВД справку о доходах, копию налоговой декларации или документы, подтверждающие уплату налогов на доход физического лица. Также Владимир Путин подписал закон о регулировании искусственного интеллекта в России. Документ вводит понятие суверенных и национальных больших фундаментальных моделей ИИ, а также устанавливает правила их разработки, внедрения и применения. Создатели таких моделей смогут претендовать на меры господдержки и получат доступ к данным федеральных и региональных информационных систем для обучения нейросетей. Кроме того, был подписан закон о маркировке созданного ИИ-контента. Такую возможность пользователям должны предоставлять интернет-площадки с аудиторией от полумиллиона человек. В Петербурге открыли бюст адмирала Павла Нахимова. Скульптура появилась в сквере Адмиралтейства. Также там заложили капсулу с посланием ветеранов для потомков. В мероприятии участвовал губернатор Александр Беглов, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что для Петербурга День военно-морского флота, который отмечается сегодня, имеет особое значение, поскольку город исторически является центром российского флота. Подчеркивается, что Павел Нахимов также связан с северной столицей, где он получил образование и начал военную службу. Напомню, сегодня ВМФ России исполнилось 330 лет. И завершение выпуска официальный курс валют на сегодня и понедельник. Доллар стоит 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, юань 11 рублей 50 копеек. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: мне все равно.
1: Действительно, в столице дождь все идет и идет. Группа «Бумер» с зажигательной песней «Девчонка из пятиэтажки». Отличное настроение. Само себя создавать не будет. Это коллективная работа и ваша, и наша. Прямо сейчас предлагаю послушать дуэт Стаса Михайлова и Сергея Жукова.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй».
4: «Эх-разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: красной карете.
1: Сегодня мы весь день поздравляем Виктора Ивановича с юбилеем. Нашему дорогому маэстро Виктору Королеву исполнилось 65 лет. А эта энергия, которая просто невозможная, вдохновляет танцевать, радоваться жизни. А сколько любви, настроения в чудесных песнях радио «Шансон» от всей души поздравляет. Любим, уважаем, ценим и желаем самых счастливых, ярких дней. И, конечно, благодарим за ваше творчество. А прямо сейчас Буланова, Татьяна, Алешка Кудряшов.
2: Говорят.

0: Настасья Самбурская с песней «Безответная». Безответно то, что каждый из нас хочет, чтобы лето задержалось и не торопилось. Но что мы получаем? Мы получаем прохладный ответ в виде наступления августа и наших несбывшихся планов. Конечно, это несправедливо, но есть то, что, знаете, на то, что мы никак не можем повлиять. Поэтому работаем и фокусируемся на том, что у нас есть. А у нас есть уютная волна радио «Шансон», хорошая компания и, конечно, отличная музыка. Евгений Кемеровский. Непрощенная. Музыки много. «Шансон» один.
1: Непрощенная, непонятная, несмышленная, невозвратная, незабытая, не принявшая, не раскрытая, не предавшая, непрощенная, не созревшая, не крещенная, не сумевшая, не случайная, не признавшая, нереальная, но солгавшая. Слезами неба я умоюсь до беспамятства.

любившая, не любившая, не смущенная, не добившая, не нашедшая, не понявшая, не прошедшая, не познавшая, слезами неба я.

0: ты с Богом и с людьми будь человечною.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 90 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Домой!

Любовь Успенская отправляет меня домой чудесным пожеланием. Лети, моя девочка, лети. И полечу, только зонтика у меня нет. А по прогнозам синоптиков, дождь в столице сегодня не прекратится. Кстати, проанализировала данные о погоде на следующую неделю. Все-таки безоблачных, солнечных, жарких дней не будет. Дожди, облачно с прояснениями. Поэтому кто ждет жаркого лета, оно на следующей неделе не случится, но в прохладную погоду намного продуктивнее работать. Поэтому я желаю вам хорошей рабочей недели.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день. Телефон рекламной службы 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Хотите сдать грибы или ягоды? Пункт приема дикоросов работает для вас ежедневно в районе ЖД вокзала напротив АЗС ТВАС. Приезжайте, сдавайте лесную ягоду и грибы по высокой выгодной цене, которая вас приятно удивит. Для всех клиентов горячий чай и угощение. Добро пожаловать ежедневно с 14 до 20.00. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрены любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Управляющие компании будут штрафовать. Речь о взыскании за нарушение правил взаимодействия с операторами связи при монтаже, эксплуатации, демонтаже сетей на объектах общего имущества в многоквартирных домах. За это должностным лицам будет грозить штраф от 10 до 40 тысяч рублей, а юрлица заплатит до полумиллиона. Также возможна дисквалификация на срок до 3 лет. Такой закон подписал Владимир Путин, пишет РИА Новости. Кроме того, новый документ добавляет список нарушений, препятствования владельцам тепловых сетей передачи по ним тепловой энергии с таким же наказанием, как и для управляющих компаний. Кредитные организации обяжут публиковать информацию о стоимости услуг по переводу денег. Такой закон подписал Владимир Путин. Документ вступит в силу с 1 сентября 2027 года, сообщает РИА Новости. Правило касается в том числе информации об условиях переводов с использованием системы быстрых платежей, а также об условиях предоставления, использования и приема электронных средств платежа. Информация должна быть доступна в местах оказания услуг и на сайтах банков. Так гражданам будет легче узнать актуальные условия. Мера упростит контроль и сравнение условий между банками, а также снизит количество споров. Столичный аэропорт Внуково сообщил о сбое в системе обработки багажа. Проблемы фиксируются с ночи. Их рассчитывают решить к вечеру. Для этого уже привлекли подрядчика. Кроме того, к распределению багажа подключили дополнительные силы из числа сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани, пишет «Москва-24». Также пассажирам сообщили, что не все задержки рейсов происходят из-за проблем с обработкой багажа. Заключение выпуска официальный курс валют на сегодня и понедельник. Доллар стоит 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, юань 11 рублей 50 копеек. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Хочется жить, это точно. А вот деревцем, свинкой морской, например, или настоящим человеком, это уж выбор каждого. Группа «Рождество» начала наш вечер на радио «Шансон». Меня зовут Юлия Степанова, 18.07 в столице. Ну и для настоящей жизни, конечно, есть необходимые условия. Это воля, свобода и хорошая песня. Вика «Ветер» далее. Зачем ты?

бессмертные. Нет ни слов, ни музыки, ни голоса. Нет искусства, есть душа нахальная. За лицо, за грудь, за мини-платьице. Спонсор

0: Летят послания в эфир радио «Шансон», которые обжигают своими чувствами. Ну, мобильные выходные продолжаются. У нас сегодня день ВМФ, отмечает Россия. И вот, с праздником, любимый, с днем ВМФ. Поздравляю любимого мужа с праздником. Жена, любовь, город на дым. Ну, вы в следующий раз не поленитесь, напишите, как зовут любимого. Присылайте свои сообщения на наш номер плюс 7 909 955 103 0. Не забывая про имена, и найдем местечко в эфире, где поздравить ваших близких.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
2: Реклама. Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

0: Участники бархатного шансона Анатолий Полотно и Федя Карманов вспоминали Вилли Ивановича Токарева, который спел нам в этом часе. Ну, кстати говоря, до последнего Вилли Токарев принимал участие в наших мероприятиях, выступал, например, на всенародной танцплощадке «Эхо Разгуляя». Осталось много записей его выступления. В этом году встречаемся 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут и легенды радио «Шансон», и молодые артисты. Загляните за подробностями на сайт radioshanson.ru. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Ну, для зрителей старше 12 лет.
1: Говорила мне мать,

0: от меня услышать хочешь? Ну что ты, мама, только плачешь и молчишь?
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: самогонщик. Не надо пива и вина, опустошай стакан до дна, милее сердцу и дешевле самогонщик.
1: Поистине, если на 100% предан любимому делу, можно добиться совершенно потрясающих результатов. Михаил Шафутинский только что в эфире радио «Шансон», далее Алексей Петрухин. Эти два артиста в числе звездной компании будут принимать участие в фестивале «Бархатный шансон». Михаил Шафутинский, кажется, впервые. С 24 по 30 октября в Турции «Титаник Отель» «Делюкс Гольф Билек». Все подробности на радио «Шансон.ру» 12+.

0: Самсон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. За заключение договоров мобильной связи с иностранцами без указания IMEI-кода телефона будут наказывать. Также санкции грозят за внесение в соглашение заведомо ложной информации об устройстве. Такой закон подписал Владимир Путин, сообщает Москва-24. Наказание предусматривает штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы до 6 месяцев. Также возможно ограничение свободы до года. Кроме того, документ ужесточает наказание за нарушение неприкосновенности частной жизни и тайны переписки, телефонных переговоров и других сообщений до 4 лет лишения свободы. Около 40% работающих россиян трудятся по специальности. Еще 29% опрошенных нашли себя в смежной сфере. При этом среди людей с высшим образованием доля тех, кто нашел применение своему диплому, в полтора раза выше, чем среди обладателей среднего и специального образования. Результаты такого исследования приводят РИА Новости. Среди главных причин, из-за которых респонденты работают не по специальности, меньшая оплата труда, дефицит вакансий и отсутствие интереса к профессии. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 16 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Мадам Михаила Круга нарисовалась в начале нового часа на радио «Шансон». Держим планку темпа, ритма и настроения. Ну, постараемся. Впрочем, песни у нас, вы знаете, и веселые, и печальные, как сама жизнь, разные. Но общей суммы нашей любви к душевным песням радио «Шансон» перемена мест не меняет. Добрый вечер. 19:07 в столице. С вами Юлия Степанова.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Участник фестиваля «Бархатный шансон» Михаил Бублик в нашем радиоэфире. Скоро нам споет еще один участник, Алексей Брянцев. А еще раньше услышим Григория Лепса. И в ближайшее время одна из самых красивых песен Александра Новикова нам споет Ирина Круг, группа «Лесоповал» и не только. Ну а сейчас к вашим сообщениям в мобильные выходные. Добрый день. Хочу поздравить с праздником любимого Петра, пожелать ему крепкого здоровья, успехов в делах, любовь, город Краснодар. Любимого мужа Ильинского Алексея с днем ВМФ поздравляю и всех, кто причастен к этому празднику. Всем морякам здоровья, счастья, мирного неба над головой желает Вероника. Пишите +7 909 955 103 0. Не забудьте о подписи.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Вот вошла она, и стихло все крикливое. И зажегся, будто в темени маяк. Погрустневшая и чья-нибудь любимая, как когда-то много лет назад моя. Было жарко, а в душе хрустел мороз еще. Коль друг другу мы не первые уже. И влепила мне губами снежным прозвищем, клювом ласточки занозу на душе. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил. А локоны совьют тебе петлю, но я ее люблю. Улыбнулась и окончилась история, покружилась и ушла, как тень из дня. И остался с целым миром в прежней ссоре я, что когда-то перекрикивал меня. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил.

0: любил. Она Кришна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил. А локоны совьют тебе петлю, но я ее люблю.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 90 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Если вы думали, что все прошло, а болеть не перестало, ну, значит, организм точно нуждается в творческом отдыхе. А радио «Шансон» приглашает всех вас на фестиваль «Бархатный шансон» в Турции с 24 по 30 октября. Отель «Титаник Делюкс Гольф Белек» на берегу Средиземного моря. Нам сейчас будет петь участница фестиваля Тамара Кутидзе. А еще для вас там выступят Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин. Заходите за подробностями на radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: вкусом.
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон о поддержке Почты России. Как пишет РИА Новости, теперь появится электронная почтовая система для приема и доставки юридически значимых сообщений. Госорганы будут направлять гражданам и бизнесу уведомления, извещения и требования через личный кабинет на госуслугах и региональных порталах. Также будет отменена банковская комиссия за прием коммунальных платежей. Вводятся новые правила для абонентских почтовых ящиков в многоквартирных домах. Доставлять корреспонденцию в них смогут управляющие организации, ресурсоснабжающие компании, Почта России, а также иные операторы связи по решению собрания собственников. Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. Вернуть билет на электричку с 1 сентября можно будет онлайн. Оформить возврат пассажиры смогут через сайт или мобильное приложение перевозчика. Речь о билетах с указанными местами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ Минтранса. Сейчас делать это можно только в кассе. Отмечается, что условия возврата останутся прежними. Если до отправления более 2 часов, вернут полную стоимость билета за вычетом сбора. Если срок меньше, сумма возврата составит 50% от цены билета. При этом размер комиссии будет зависеть от правил конкретного перевозчика. Синоптики до конца июля прогнозируют в Москве только 2 теплых дня. Первый выпадет на вторник, 28 число. В дневные часы столбики термометров зафиксируют отметки примерно в плюс 25 градусов. Такая же температура ожидается в столице в последний день месяца, 31 июля. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус, пишет «Москва-24». Также он сообщил, что в городе в течение предстоящей недели сохранится высокая вероятность дождей, к которым добавятся локальные грозы. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 17 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Если захотите подарить родным и друзьям песню, напишите через час на радио «Шансон». У нас как раз начнется программа только для вас. Хит хитов. Александр Розенбаум и Ирина Аллегрова «Ау» в начале нового часа на радио «Шансон». Вот. А Елена Ваенга споет нам, ну вот, о том, от чего вот это вот «Ау» и ничего другого на ум в голове и появляется. Добрый вечер. А я не

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй».
4: «Эх-разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопрос.

В жизни радио «Шансон» Михаил Шутинский занимает значительное место. И радостно, что в этом году Михаил Захарович выступит и на «Эхо Разгуляя» всенародной танцплощадке, и поедет на фестиваль «Бархатный шансон». Присоединяйтесь. Мобильные выходные продолжаются, к вашим сообщениям. Здравствуйте, радио «Шансон». Сидим с друзьями на даче и празднуем день ВМФ. С праздником вас! Прошу поздравить с этим праздником всех сослуживцев, всем крепчайшего здоровья, мира и добра, поздравляет старший мичман хуторной Александр Таганрог, СНТ «Металлург-2». Надеюсь, ваши сослуживцы услышали и приняли ваше послание. Следующее сообщение уже в программе «Только для вас». Она традиционно начнется в 9 вечера на радио «Шансон». А в ближайшее время Сергей Трофимов, Иван Кучин, Таисия Повалий.

дождь. Но до сих пор вас помню и люблю. Простите мне за тот мотивчик пошлый. Простите мне за мой.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

А вот вам отличная идея для встречи одноклассников. Собирайтесь группами, семьями, друзьями, да вот и одноклассниками тоже, и приходите на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Там будет возможность под любимые песни повеселиться, потанцевать, пообщаться, пообниматься, в конце концов. Рекомендую билеты на танцпол. Они, во-первых, самые доступные, во-вторых, ближе всего к сцене, в-третьих, и в самых главных, у каждого будет возможность почувствовать себя частью этого замечательного музыкального праздника. Для зрителей старше 12 лет, 14 ноября, Лайф-Арена.

0: любить обещал.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

От меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная,

0: Красивая и осенняя песня в исполнении Любови Успенской «Горький вкус бузины». Да, вот сегодняшняя погода, особенно вечером, действительно напоминает о том, что осень, что такое осень, это небо. Но завтра столичные синоптики обещают нам солнышко и плюс 25. Впрочем, мы там знаем, что может быть все. А на радио «Шансон» будет программа только для вас. Она начнется в 9 вечера. Вот с 21 часа буду ждать ваши сообщения в программу только для вас. А прямо сейчас «Погода шепчет», группа «Сентябрь».
1: Звуки тают в сиреневой дымке, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

0: понимаю.
1: У дорог, прислонившись по ветру, стоя,
0: и листву так печально кидаю. Я пойду по дороге, простору я рад.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Всех приветствую на волнах бодрого настроения. В студию микрофона Дима Казанцев. С минуты на минуту вернусь с новостями. Будьте с нами.

Дорогие слушатели, тут новости подоспели. Центробанк официально признал, цены на жилье просто зашкаливают. По данным РБК, директор аналитического департамента регулятора Александр Данилов честно признался: «Даже не понимаю, сколько теперь нужно зарабатывать на квартиру». Конец цитаты. После сворачивания льготных ипотек рынок перегрелся, но продажи уже стабилизировались. Ждем нового баланса. Копите на первый взнос? Тогда держите руку на пульсе. Хотелось бы, конечно, чтобы цены стали более адекватными.

воды. Он запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гору.

0: слышишь, слышишь шаги, идет дождь.
1: От любимых мелодий к мыслям вслух. Вспоминать прошлое — это то же самое, что смотреть в зеркала заднего вида. Важная, надо сказать, процедура, без которой невозможно безопасно совершать маневры и перестроения. Если каждый раз мы наступаем на одни и те же грабли, значит, прошлое не проработано.

знает любви. Я тебя понимаю, я тебя обнимаю. Мы ведь люди простые, много ли нужно ли нам? Лишь любви до свободы, до хорошей погоды.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Я тут загуглил статью про криотерапию, которая подразумевает охлаждение всего организма. Процедура проводится в криокамерах с температурой от минус 10 до минус 160 градусов, от 30 секунд до 3 минут. Иногда используется метод обдува холодным воздухом до 30 градусов мороза в интервале от 5 до 10 минут. Всем здоровья! Наверное, начнем с закаливания перед тем, как начинать криотерапию.

музыка улетела, но скоро вернется. У меня вопрос. Какие три песни вы бы взяли с собой в дальнюю поездку? И подумайте, почему именно эти песни? Подобные размышления добавляют осознанности.

Приветствую всех путешественников. Оказывается, Россия и Китай наращивают авиасвязь. Рейсов будет еще больше. По данным Минэкономразвития, это мощный буст для бизнеса, туризма и ярких проектов. А главное, без виз продлили до конца 2027-го. Хотите в Азию? Ловите момент. Бронирование на лето взлетели почти на 80%. Вьетнам, Китай, Таиланд, Индонезия, Малайзия. Выбирайте направление и пакуйте чемодан. Новые рабочие места, рост экспорта услуг и море возможностей. Все это уже в расписании вылетов. Мечтаете о закате на пляже или о деловой поездке? Сейчас идеальное время под хиты на любимой волне.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Недавно в интернете наткнулся на любопытный социологический опрос. Оказалось, что 67% жителей России придерживаются мнения, что детям не нужно заводить аккаунты в социальных сетях. По всей видимости, это отвлекает от учебы и повседневных дел. Потом никто не знает, чем дети увлечены в глобальной паутине. Здесь никто не говорит, что нужно запрещать ребенку нынешние достижения. Но ограничивать время посещения подобных увлечений точно необходимо, поскольку соцсети могут забирать уйму времени, которое лучше потратить с пользой.

Школа, школа, я скучаю. Например, в школе я постоянно жевал турбо, тип-тип, бом-бим-бом, лавис, бубль-гум и многое другое. Потом на переменах мы с ребятами играли во вкладыши из-под жвачек. Хлопали ладонями по пачке картинок, отбивали руки. Лучше бы читали книги.

От музыкальных произведений к постоянному желанию отдыхать. Врачи советуют регулярно бывать на свежем воздухе, гулять даже в пасмурные дни, общаться с близкими людьми и чаще улыбаться. Кроме того, полезно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Это поможет улучшить гормональный фон. В рационе должны быть продукты с высоким содержанием жирных кислот омега-3. Можете добавить разные виды рыбы, морепродукты, а также грецкие орехи, льняное масло и авокадо.

Показателю Москва в одной лиге с лучшими мегаполисами Европы. Об этом невероятном результате рассказал мэр Сергей Собянин. Теперь 80 лет. Это не только про возраст. Это про качество жизни, медицину, спорт и правильный вайб города. Живем дольше, живем ярче. Столица, ты в порядке.

в этот самый момент пожелаю вам счастья. А что значит быть счастливым и делиться этим чувством с окружающими? Это в любой ситуации оставаться человеком. Музыка скоро вернется. Дождитесь.

0: то проходя мимо зеркала, я скажу, а что, не так уж я и страшен. Я даже немного, я даже немного.
1: А он даже немного.
0: Так кто там все время разговаривает? Мы все здесь немного, ничего.

0: не держите меня! Не держите меня!
1: Вот ты завел меня!
0: Ты меня! Вот вы меня сейчас... Вот все, вот вы сейчас нас завели! Раз! Два! Раз! Два! Три!

0: Как, руками будем махать, да? Все равно же будем.
1: Фестиваль, подняли ручки!
2: От тепла до холода один шаг, как от любви до ненависти. Может быть, у вас и получится растопить ледяное сердце. Но помните, это самое сердце потом снова замерзнет, но уже с вами. Привычка творит чудеса. Она работает как сообщающийся сосуд. Рано или поздно уровни вашей заинтересованности обретут покой и скучное равновесие. Не хотел бы так остужать свои чувства.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Уважаемые слушатели, Минздрав бьет тревогу. Ожирение наступает. И особенно тревожно среди подростков. По данным РИА Новости, лишний вес фиксируют во всех возрастных группах. Но 80% случаев у молодых людей. Вообще без генетики, чисто образ жизни. А последствия серьезные. Давление, диабет, проблемы с сосудами. Не откладывайте здоровье на потом. Движение, спорт, баланс. Вот это наш лайфстайл. Берегите себя.

От музыкальных ритмов к коммуникации. Танец — это явный язык тела. Движения могут многое рассказать о человеке, о его скромности или, наоборот, харизме. Невербальное общение — самое честное, поскольку наша уверенность — это не всегда слова, а часто поведение и поступки под любимые песни на дорогой сердцу волне.

0: спасибо всем за компанию. Время снова пролетело быстро, но с пользой. С вами был Дима Казанцев. До встречи на танцполе, то есть в эфире. Пока-пока.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.

вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной, и последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что.

0: Красивая песня Михаила Круга «Это было вчера» начала новый час на радио «Шансон». 22:04 в столице. Меня зовут Юлия Степанова. Добрый вечер всем, кто на нашей волне. А как же свойственно человеку все-таки тосковать по вчерашнему дню? Всегда там лучше, красивее, деревья выше, еда вкуснее, ну и так далее. И сами мы помоложе. Давайте посмотрим немножечко в будущее, ведь у всех поклонников шансона по-русски будет уникальная возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Мы приглашаем всех вас на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Это 14 ноября, Лайф-арена, самые доступные билеты на танцпол, а подробности на radioshanson.ru для зрителей старше 12 лет.
1: Посядем на кухне с бутылкой, как прежде, уютнее тут говорить по душам. Каким неплохим был правителем Брежнев,

ноги. Душа измельчала в глубоких тарелках со свежей икрой. Но кто бы мог, ну кто бы мог из нас представить, когда в нас молодость свелась.

хорошие дела. Давай наливай в эти самые рюмки, кто помнит коньяк тот за 8 рублей.

плохого, но мы уважали людей за талант, совсем не ценя барахла дорогого и слово «товарищ»

0: хорошие дела. Они хорошие дела. Они хорошие дела.
1: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

будет что вспомнить тем, кто попадет на фестиваль «Бархатный шансон», увидит выступление Евгения Григорьева, Михаила Шуфутинского. В этом часе Михаил Захарович споет нам в эфире радио «Шансон». А среди участников Михаил Бублик, Султан Лагучев, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе и многие другие. А подробности вы всегда и круглосуточно найдете на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Никак не младше.

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург, 104.4 FM.

по пояс в небе, как поется еще в одной песне. Эдуард Хуснутдинов, серьезный до невозможности в эфире радио «Шансон». Вспоминается строка Губермана: «Обиды схлынут, боль заглохнет, а там, глядишь, и жизнь пройдет». Но нет, давайте-ка делать ее поярче, по крайней мере, с помощью песен радио «Шансон». И главное, будем здоровы и будем крепко стоять на этой земле и не забывать смотреть в небо. До завтрашнего вечера. Юлия Степанова, радио «Шансон». Пока-пока.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 90 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

за окном тайга заледенела, в верхушке сосен куталась луна. Вот так любовь моя и околела,

скрипчал, губа моя не дура. Уже четвертый грела фунфарек. Вдруг в свете фар старушечья фигура мелькнула и послышала.

0: Радио «Шансон».
1: Был Андрюха нормальным мужчиной, и не дурак был пожрать и поддать. Правда, женщин пугал матерщиной, что не фраза, то мать-перемать. Но Андрюхина злая супруга упросила злодеев врачей закодировать лучшего друга от исконно российских речей. Поначалу тот просто ржал, матерком врачей обижал, думал, это все не всерьез, но попал дурак под наркоз. Забегаю под вечер к Андрюхе, жажда мучит и в горле горчит. Выставляю бутыль бормотухи, а Андрюха как рыба молчит. И такой он тоскливый и квелый, будто я ему пепси даю. Ты чего, говорю, не веселый, доставай стаканы, мать твою. Андрюха друг подскочил и такое вдруг отмочил. Еще раз придешь с матюгом, я тебя, кричит, утюгом. Это что же такое, ребята, кто позволил средь белого дня этим извергам в белых халатах?

не выносит исконную речь. Если ты к нему с матерком, он в ответ тебя кулаком. Если ты его матюгом, он в ответ тебя утюгом.

собрал пацанов возле дома. Выручайте, на курево дам. И Андрюху те за два приема обучили не нашим словам. Пьет Андрюха теперь только беренди, как дитя веселится чудак. Матерится, как истинный дэнди, что ни слова, то фак, перефак. Между тем кончается год, прекращает действовать кот. Друг решил супругу простить, но врачей утюгом угостить. И завидую тем врачам, плохо спится им по ночам, ибо справиться с матюгом много легче, чем с утюгом.

0: почему не зовешь?
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: Кричал мне Леха Шухер, уходи дворами. Нас все покинули, нас кто-то расколол.

говорил мне друг Мишка, что у ей есть сберкнижка. Быть не может, наш артист не богат.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: не Ритка, а открытку пишет, что ждет.
1: Нет,
0: не дождется.
2: Радио «Шансон».

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 89 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон.
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся. В

я живу теперь один. Ванная, ковер и вид на реку, будто иностранный гражданин. Впрочем, как и надо человеку.

0: бы вместе поменять на шалаш березовую рощу. Лишь сюда доносится...
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

больших перемен в нашей жизни случится. Веку новому новые судьбы нужны. Как же так, я сегодня живу за границей, не покинув страны, не покинув страны.

Мне московскую полночь пробили куранты. Огонек сигареты зажегся в ночи. Привыкай, привыкай, мы теперь эмигранты. Как от этого больно, хоть пой, хоть кричи. Мы, конечно, привыкнем, но все-таки странно.

алча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 3.

0: песня людей.
1: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому

любовью совращен моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: радио «Шансон».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: Темная ночка на радио «Шансон».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.